0: Що то робиш, панго?
1: Мой нож. Шкода.
0: Прего того отця. Хцел си ма забити, банго. Не вийшло ті то. Але отпущам ті. Зме тут двоє отсудені. Я са хцем вратити. Ак маме сплнити тяжку улогу, мусіме сполу бойовати, не проти себе. Ту є моя рука, банго. Сполочне звітязіме, альбо сполочне загинєме.
2: Ненавидім тя.
0: Видім. Читам то в твоїх очах. Але примуж са. Єднотливо ніч не зможеме.
3: Не можем за то, що са наші цести прикрижили.
2: Ні. Непресвечіш ма сладкими речами.
0: Ак са нам подарі вратіть са, слюбуєм ті, що Моана сама розгодне, кторего з нас си вибере.
2: Ано. Ляхко са ті то пові. Ukradol si jej amulet.
0: Nechceš sa dať presvedčiť a urážaš ma. Ale ja sa chcem vrátiť. Preto splním všetko, čo si Rapaiti žiada. Mám ešte flautu a jej hlasom privábim bieleho delfína.
2: Ale ja mám gong a tapy. Len ja môžem privolať bieleho delfína za hradby ohňového mora.
0: Vidíš, aby sme mohli splniť úlohu, ktorú sme dostali, musíme byť dvaja. Bango, odhoď nenávist. Napísa so mnou vody. Na uzmierenie.
2: S tebou? Nikdy. Zapamätaj si to. Nikdy!
0: Zbláznil si sa, veď je to naša posledná voda. Ty si ju hodil do mora. Zahynieme, Bango. Ak nás nezmetie oceán, zomrieme od smedu.
4: Je milosrdné slnko. Páliš, podáš, jazyk mi puchne v ústach. Piť, chcem piť.
0: Na obzore sa ukazuje mračno. Možno zaprší.
4: Čudné mračno. Krdel vtákov je to.
0: Sú to albatrosy. Vtáky oceánov.
4: Zastrelím jedného.
0: Nie, nesmieš. Spamätaj sa, keď z nich čo len jedného zahubíme, more sa nám pomstí.
4: Nedrž ma! Pust! Mám len jeden šíp.
0: Nie, nedovolím!
4: Hlupák! Čo si ma sotil? Mohol som ho mať!
0: Letia preč.
4: Nie! Jeden padá. Vesluj k nemu.